Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.
0: Energy.
2: Energy.

0: Реклама.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б.
3: О, Европейский квартал.
0: Реклама.
4: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
2: Устали от города? Проведите лето на даче в Этномире. Снимите уютный дом или апартаменты площадью от 28 до 120 квадратных метров. Специальные условия при аренде от 8 дней. Охраняемая парковка, устойчивый Wi-Fi и доступ ко всем мероприятиям Этнопарка. Бронируйте на сайте etnomir.ru.
3: 0+. ООО «Этнатур», Калужская область, Боровский район, деревня Петрова. ОГРН 122-400-007-131.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
0: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО РВД. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Реклама. energyfm.ru

0: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
1: Energy Cashback.
2: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
3: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
4: Арина, Ижевск, 28.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
3: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: 5.
1: Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках миссии, порядке их получения по телефону 28555.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Аодес? Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! Аодес! Мотопарк!
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
3: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy. Дозвонись.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО РВД. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Реклама.
0: energyfm.ru. We'll be right back.

заглянула в ленту социальных сетей, да, и думаю, посмотрю, как отметили 1 мая. А фоток-то почти нет. Люди убирают смартфоны подальше и отдыхают по полной. Bebe Rexha and Faithless. New Religion.

чуть позже появится. Эбен Халлоу. Этим утром в столице солнечно. Зарядилась энергией по пути на работу. Готова делиться с тобой настроением и лучшей музыкой. Катя Юрская. Начнем с проекта. Yearbooks. Graceland.

0: певцов современной сцены этим утром исполняет мистер Know It All для тебя. Это Тедди Свимс, которого в новинке-то почти не узнать, сменил имидж, но остался собой. Включая Energy дома, пусть музыка заряжает и настраивает себя на прекрасные майские выходные.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
10: Реклама.
11: On Energy. 250-470. 250-470.

0: шашлычки, да и сегодняшние, если честно, тоже. Надо как-то отрабатывать 10 тысяч шагов, после такого уже маловато, согласен. Energy и Лига Героев приглашает всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-3333. Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
6: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
10: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
3: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: 5. Акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех.

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Главные мировые хиты вместе с Energy.
1: Zayn, Die For Me.
0: В этом часе ты услышишь песню из нового альбома бывшего участника One Direction. Это история, в которой герой не желает отпускать свою любовь. Студия NGK Тюрская, чуть подинамичнее дальше. Летний вайб представит немецкий диджей.
1: Алле Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: Не пропусти.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
7: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
6: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
8: Весна. Наконец-то дождались.
9: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим».
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: звони 51-60-110. ООО «Социальный». Проектная информация на сайте nasa.com.rf.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: me. А вот удача в игре на GKBet принесет совсем другое имя. Звезда часа Шакира увеличит твой выигрыш в 10 раз. А благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шанс на выигрыш еще выше. Запоминай звезду, жди звонка. Если ты новичок, заходи на energyfm.ru, скачай нашу бесплатную мобильную игру, набирай баллы, а мы обменяем их на реальные деньги в прямом эфире. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
10: Успех.
11: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Аналог героев город Москва. Сайт Калининград 23-1. Украинский чемпион 77-49.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Уже более 200 тысяч игроков скачали бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Набирают баллы, слушают Energy и ждут от нас звонка. Если ты среди них, мы готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. А если назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. А благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шанс на выигрыш еще выше. Через пару секунд Energy Cashbot случайным образом выберет игрока. И, может быть, телефон зазвонит именно у тебя. Всем игрокам я желаю классных, больших рекордов и запускаю Energy Cashbot.
0: Игрок выбран.
1: А теперь я смотрю, кому же сегодня повезло. Это Алена из Альметьевска. Ее номер телефона заканчивается на цифры 4699. Алена набрала 628 баллов, которые я очень хочу превратить в реальные деньги. Поэтому звоню в Альметьевск прямо сейчас. Итак, если Алена возьмет трубку и правильно назовет звезду часа в эфире, я тут же увеличу ее выигрыш в 10 раз, и тогда она получит 6280 рублей. Но главное, чтобы Алена трубку взяла. Так, гудок пошел, отлично. Потому что даже в случае, если она назовет звезду часа неправильно, такое тоже может быть, даже в этом случае мы обменяем ее баллы на реальные деньги по курсу 1:1. И тогда она получит 628 рублей. Столько баллов она набрала в нашей бесплатной мобильной игре Energy Cashback. Как видишь, проигравших нет, если взять трубку и сказать «Здравствуй, Energy!» Я в шоке, что вы мне позвонили, но безумно счастлива. Итак, ждем еще пару секунд, хотел сказать минут. У меня, к сожалению, столько времени нет. Ну, раз, два, три. Не удалось дозвониться до Алены. Пусть ей снова повезет в следующий раз. Наш Energy Cashbot опять ее выберет. А такое может быть. Играть можно сколько угодно раз. На кону 6280 рублей стояло. Напомню, благодаря подсказке от Газпромбанка выиграть было совсем несложно. Мы продолжаем играть, ставим новые рекорды. Если ты еще не с нами, заходи на energyfm.ru. Качай бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Играй, набирай баллы и делись с нами своими рекордами. Слушай, Energy, получай кэшбэк.
2: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Дружба дружбой, а накопительный счет в Газпромбанке у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама. Energy. Cashback. Energy.

0: Реклама.
1: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
2: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
0: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
4: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.
5: Предпочитаешь только лучше?

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. «Хавейл H7». Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов «Яндекс.Авто», уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-642-92-50.
0: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
4: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

фестивальное настроение в Global Charts. Body Talk дебютирует на 29-й строчке, выше второй новичок недели. Февральский релиз британца Майлза Смита и Найла Хорана. Первая коллаборация артистов и сразу в топ. 28-е место.

строчки. Drive Safe — это теплая искренняя песня, которая появилась благодаря реальной дружбе Майлза Смита и Найла Хорена. Странно, что они не пели вместе раньше. Новую совместку обгоняет группа с 24-летним стажем. One Republic, Give Me Something, 27 место. Energy Global Chart.

неделю растерял 7 строчек и приземлился под номером 27. Есть ощущение, что Give Me Something готовится к вылету, уступая новичкам. Пару шагов назад делает и трек с нового альбома Гарри Стайлза. Стремление к спокойной семейной жизни вдохновили лондонского модника на песню American Girls. 26 место.

Шакира с Рио-де-Жанейро. Ощущение, что вернулась в 2006. А тут еще и любимый тун The Lights Off. В топе лучшей музыки. 25 место. Хорошо, идем. Новый альбом готовит и Мадонна. У меня есть эксклюзив. Сингл будущей пластинки. Коллаб с Сабриной Карпентер. Bring Your Love. Идем слушать премьеру, которую обсуждает

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Мотопарк! Мотопарк!
9: Нужен квадроцикл QRX Honda!
8: Мотопарк!
9: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
8: Мотопарк! QRX Honda!
9: Мотопарк!
0: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

Вообще в наше время все больше исполнителей создают свою музыкальную историю самостоятельно. Возьмем молодого парня под псевдонимом Эван. Базируется в собственной студии, пишет слова, музыку, вокал, ведет свой звук от идеи до продакшена. Его декабрьский релиз стал входным билетом в глобальный чарт. На прошлой неделе дебютировал в десятке. Сегодня 24-й. Эван, Hollow.

3. А я готовлю следующий дебют. Ремикс «Дракула» достиг новых высот и добрался до глобального рейтинга. Впервые в чарте. Tame Impala и Jennie. 22 место.

0: Реклама.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и JQ.ru.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: «Кузя. Путь к успеху». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АОТ «Банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом «Про 5%» и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АОТ «Страхование» партнера агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
0: Реклама. energyfm.ru.

анимационному фильму «K-pop Demon Hunters» и Джей Одри Нуна и Рэй Ами были удостоены звания «Женщины года» по версии Billboard Women in Music. Самое время закрепить успех их треком «Golden» — «Hunter X» — 21 место.

наших хитов недели открывает нежная работа Оливии Дин. «When I Need» — это искренний разговор о стабильных отношениях, который принес молодой британке не только мировую популярность, но и Грэмми в номинации «Лучший новый артист года». Эта песня в топах Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, а российские чарты продолжают покорять «Holy Flame». В глобальный рейтинг возвращается хит «Тону» — 19-е место. Energy Global Chart. Global

0: Реклама.
1: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
2: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом, двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
3: Застройщик ООО «Заболдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
7: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

в режиме лайв, после чего его хит 2012 года снова залетел в мировые чарты. Помнишь коллапс Ники Минаж? Beauty and the Beat. Теперь трек актуальный и в 26-м 18-е место.

души реально существующее поместье Элвиса Пресли под названием Грейсленд. Говорит, что это та самая локация, куда стоит поехать, чтобы разобраться в себе. Очень оригинальная тема трека, правда? Это 17-й лучший хит недели. Выше танцевальная классика австралийского диджея Сони Фодера и его команда зарабатывает 11 строчек и поднимаются на 16-е место. Лучший взлет недели.

0: реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Скоро лето! Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто! Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
3: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy.

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
2: ООО «РВД», ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Насти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
5: Реклама.
6: energyfm.ru.
7: Energy.
8: Energy.

этой строчке. А вот следующая песня радовала нас очень долго. Ocean держался в топе 8 недель. За это время Алок, Зиба и Portugal The Man так и не смогли подняться до десятки лучших. Остается и продолжает удерживать стабильную популярность экс-чемпион Global Chart. Where is my husband? Ray, 15 место.

разворачивается история в стиле вестерна. Самбер играет парня, который конкурирует с режиссером на съемочной площадке. Они не могут поделить между собой внимание дамы. Все превращается в историю в духе Дикого Запада.

Energy Global Chart. Дольше Ordinary в рейтинге не держался никто. Алекс Уоррен в топе больше года и даже после рекордного количества побед умудряется подниматься, обгоняя три популярных трека. На 12-м месте «Танец дождя», романтика рэпера Дэйва и певицы Темпс «Rain Dance».

Вирусный хит актера и музыканта Джо Кири «End of Beginning» возвращается в десятку лучших треков недели. А теперь к специальным сюрпризам. Самое время заценить новый трек Леди Гаги. Состоялась мировая премьера «Shape of a Woman». С самыми горячими релизами недели знакомимся в рубрике «New Tracks».

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
3: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: 31 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Весна. Наконец-то дождались.
2: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
4: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

8-й студийный альбом, релиз в конце июля. А то Офенбах за последнюю неделю новостей не было. Французский дуэт наверняка настраивается на фестивальное лето. В новом сезоне на всех мировых

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца». И выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успех.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: «Револгин». Не дай боли себя остановить. При спазме и боли «Револгин».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Реклама. energyfm.ru. Energy.

главный вайб этой тусовки – микс поколений, жанров и новых правил, где новые имена переписывают музыкальную историю прямо сейчас. Отличный пример суперуспешного дебюта – обладательница премии Грэмми Оливия Дин. Первый альбом молодая британка выпустила всего пару лет назад. В списке лучших хитов в мире ее «So Easy» занимает 6-е место.

Тейлор Свифт запускала новый обратный отчет на своем официальном сайте. Фон напоминает обои из франшизы «История игрушек». Фанаты выдвинули теорию. Возможен релиз нового саундтрека с участием певицы. Если когда выйдет, обязательно тебе покажу. А пока продолжаем знакомиться с самой популярной музыкой недели. Четверку лучших открывает новая, счастливая.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! Вот Мотопарк!
5: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах Центрального.

0: возвращение. Эти парни выпустили хит «Swam», за которым последовал новый альбом и новые рекорды. BTS становится первой группой в истории, преодолевшей отметку в 50 миллиардов прослушиваний. И это только на Spotify. Фиксируя новые достижения в глобальном чарте, «Swam» поднимается на 3-ю строчку. И запускаю хит, который сегодня оказался в шаге от абсолютной победы. «I Just Might» Bruno Mars. 2-е место.
1: Swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Energy Global Show.

Вегас устроил певцу королевский прием, переименовал одну из улиц в Bruno Mars Drive навсегда, а его хит взлетел на строчку выше. Второе место. I Just Might. Global Chart обновила Катя Юрская. Эта тридцатка отличная, ложится на любые майские сценарии. Дорога на дачу, шашлыки, разговоры до ночи и треки, которые звучат чуть громче обычного. Собрала данные из главных музыкальных площадок, определила лидера первой

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
5: Алло, как делаем? Москва, Саня. Конечно, 23.1. Украина, 14.77.400.59.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
10: energyfm.ru.

0: что звучало в Global Chart, забирай на energyfm.ru. Подборка лучших хитов недели обновилась. Пора двигаться дальше.
1: Rox XTEEN. Paid to exist.
0: Под эту песню надо нести готовый шашлычок. Медленно, чтобы не уронить. Ну, я же сейчас не под руку говорю, да?
1: Алла Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.

0: реальные деньги в прямом эфире. Слушай Energy и зарабатывай больше баллов благодаря бустерам в игре. А если ты на андроиде, делись рекордом в социальных сетях. Пусть все знают, кто здесь настоящий чемпион.
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
6: Застройщик УСЗ Болдина. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
8: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
9: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10-балльная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

менеджер в машине, пришел домой или уехал на дачу, а может в гостях? Оставайся с нами, продолжай раскачивать майские выходные под лучшую музыку. Сейчас здесь Чумин с треком «Ху», впереди тот самый вирусный хит Джастина Бибера и Ники Минаж, который залетел

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Реклама.

0: Экстин. Новых хитов сегодня будет много. До финала часа здесь появится Грейсленд, а в следующем музыкальном за дело возьмется Никита Громов. Я, Катя Юрская, прощаюсь до завтра. Желаю тебе классных, теплых, интересных майских выходных.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
5: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
6: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
7: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, Нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
10: Устали от города? Проведите лето на даче в Этномире. Снимите уютный дом или апартаменты площадью от 28 до 120 квадратных метров. Специальные условия при аренде от 8 дней. Охраняемая парковка, устойчивый Wi-Fi и доступ ко всем мероприятиям Этнопарка. Бронируйте на сайте etnomir.ru.
11: 0+. ООО «Этнатур». Калужская область. Боровский район. Деревня Петрова. ОГРН 122-400-007-131.
1: Реклама.
12: On Energy. 250-470. 250-470.
13: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиру.

0: круглосуточно рот.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама. Energy FM.

0: Продолжаем твой выходной в компании мировых хитов на Energy. Для тебя подготовил классных артистов. И давай покажу, кто появится.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Также лови в этом часе 9-ю строчку Energy Global Charta.
1: Offenbach, Miles Away.
0: Никита Гробов, привет большой. Как ты понял, это самый минимум. Дальше только будем разгоняться и начнем с классного 20-минутного нон-стопа.
1: One Republic, give me something.

0: вот и снова работа от Эдди Свимса, ты познакомился. Но хочу заметить, этот час мы посвящаем не только мировым хитам, но еще и твоему кошельку. Звезду часа, я надеюсь, ты услышал. Если же нет, то чуть позже я еще раз назову ее для тебя. А ты продолжай слушать Energy. И, конечно, будь наготове.
1: Реклама.
2: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
3: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
2: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Вот и наступило время назвать это волшебное имя. Звезда часа на Energy The Weeknd. Именно он принесет тебе удачу и, конечно, умножение на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку. С ней выиграть намного легче.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успех. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Звук — это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-111-776-89840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте. 130 граммов, 100 миллилитров. 199 рублей. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Реклама.
9: energyfm.ru. Energy.
8: Energy. Energy.

0: Energy Cashback.
1: Привет-привет и добро пожаловать в крутую игру Energy Cashback. Более 200 тысяч слушателей скачали ее. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1:1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10.

0: значит, работает Energy Кэшбот.
1: Игрок выбран.
0: Супер! Повезло на этот раз Лилии, которая проживает у нас в Казани. Последние 4 цифры номера — это 75-13 и, самое главное, рекорд. А рекорд неплохой. 399 баллов набрала Лилия в нашей игре. Поэтому я не буду медлить, попробую до Лилии дозвониться и надеюсь, что у меня получится с ней сыграть. Так, все, что нужно сделать сейчас Лилии, это просто снять трубку и все. Ее рекорд 399 баллов превращаются в 399 рублей. С первой попытки что-то получилось не так. Видимо, Лилия, наверное, с кем-то разговаривает. Я, правда, не знаю, поэтому попробую со второй попытки до нее дозвониться. Так, Лилия, давай, бросай трубку. Нужно всего лишь потратить минуту, полторы, ответить. 399 рублей сразу летит в Казань. Вот, супер, долгие гудки, то, что нужно. Итак, снимает трубку, 399 рублей летят в Казань. Называет мне еще звезду часа, то умножаю ее рекорд на 10, и она получает 3990 рублей. Давай, Лилия, я очень надеюсь, что все-таки со второй попытки у нас с тобой состоится игра. Поэтому давай, Лилия, еще буквально 2-3 гудка я тебе дам. Давай, это будет первый. Лилия, ну скорее, снимай трубку. Давай. Это второй.
2: Называемый абонент не отвечает.
0: Да, Лилия не отвечает за нее автоответчик, а с автоответчиком мы, конечно же, не играем. Я на самом деле, правда, расстроен, потому что нужно было просто снять трубку, 399 рублей получила бы сразу, назвала бы мне еще и звезду часа, то 3990 рублей улетели бы в Казань прямиком к Лилии в кошелек. Но, видимо, не в этот раз. А для вас, друзья, игра продолжается, поэтому если вы еще вдруг не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru, переходите по ссылке, скачивайте, играйте и, самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. Energy. Cashback.

0: отдыхаем. Впереди только лучшая музыка. Тебя в финале часа ждет еще Шакира. Если по какой-то причине у тебя не получилось взять билет на ее концерт в Рио-де-Жанейро, он, кстати, сегодня на пляже Копакабаны состоится, то ничего страшного. Она совсем скоро исполнит свой хит в эфире Energy. Так что не пропусти.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
4: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
5: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
7: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10 баллов.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 258555.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
0: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Девочки,

0: звони 516110. ООО СС-проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Аналогов регионов город Москва. Сайская набережная 23-1. Украинский чемпион 77-74-0-59.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: А вот и новый час на Energy. Это значит, что еще больше мировых хитов и еще больше классных музыкантов тебя ждет.
1: Эвелин Рокстон, Vertigo.
0: Никита Громов меня зовут. Привет большой. Буду периодически появляться в твоем приемнике. А пока лови этот совместный проект.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Начнем с тобой с работы, которая закрывает топ-30 Energy Global Chart.
1: Zayn, Die For Me.

0: Как ты уже понял, в эфире даже новинка появилась на свет не так давно, уже успела прогреметь в чартах. По мнению некоторых источников, песня — это ода надежде и любви. Если слушал внимательно, то работа эта приглашает верить второму шансу. И, конечно, магии воссоединения.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
9: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
10: Все на футбол. 4 мая, 19.30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах Центрального.

0: звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470. When I met you in the summer.

0: разговор между светом и глубиной, между нежностью и болью. Вот что бывает, когда встречаются два голоса из разных вселенных. Британец Каллум Скотт, его один из треков стал гимном миллионов сердец. И, конечно, Леони, которая забрала все внимание на себя как в этой работе, так и во множестве других мировых хитов. Душевный совместный проект получился. «Stay» называется. Добавляй, чтобы не потерять.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Реклама. energyfm.ru.

0: особое место силы. Radio Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект. Называется он «Построенный на отзывах». Звони мне прямо сейчас по номеру 8-495-258-33-43. Угадай товар для ремонта и стройки по отзывам с Wildberries и выиграй подарочный сертификат от ВБ на 2, 3 или 4 тысячи рублей на покупки для дома. Я жду твоего звонка. 8-495-258-33-43.
1: Капитально низкие цены на товары для стройки и ремонта ждут вас на Wildberries. Скидки до 80% до 3 мая 2026 года. Спонсор ООО РВБ ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ.

0: зацікавлений на отзывах. On Energy. Спонсор ООО РВБ. Распродажа, стройка и ремонт. На Wildberries.
1: Мечтаешь о дизайнерском ремонте, как на красивых картинках в интернете? Тогда специально для тебя Radio Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах. Здесь ты можешь выиграть подарочный сертификат от Wildberries на 2, 3 или 4 тысячи рублей на покупки для дома. Со мной Елена из Москвы уже на связи. Елена, привет!
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Да, привет, Елена. Смотри, сейчас на Wildberries скидки на все для обустройства участка или квартиры. Вот мы и решили проверить, сможешь ли ты угадать товары для ремонта и стройки по отзывам покупателей. Сможешь? Готова?
2: Давайте попробуем.
1: Смотри, угадаешь с первого отзыва, получишь сертификат на 4 тысячи рублей. Со второго на 3 тысячи рублей. Ну а с третьего отзыва на 2 тысячи рублей. Я готов зачитывать тебе отзывы. Ты как, готова?
2: Готово.
1: Отлично. Смотри, отзыв номер один. Это отзыв от Эльдара. Итак, купил маленькую коробочку, а она постоянно спорит со мной о размерах.
2: Ну, есть подозрение, что это может быть электронная рулетка.
1: Да. Сразу с первого отзыва этот крик поздравления для тебя. Ты молодец просто с первого. Да, это не электронная, но все-таки рулетка. Я тебя поздравляю. Слушай, ну это круто. С первого отзыва и сразу. Да, ты молодец, это рулетка. Теперь ты знаешь, что на Wildberries на них сейчас тоже крутые скидки. Поэтому от Radio Energy и ВБ ты получаешь подарочный сертификат на 4000 рублей на покупки для дома. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо. Можно передать привет своей семье, Смансер, Малышеву и Артемчук?
1: Отлично. Вот да, конечно, передавай. Поздравляю, конечно. Отлично.
2: Спасибо.
1: Да, смотри, 4000 рублей от Energy ВБ. Я тебя еще раз поздравляю. Хорошего тебе дня и крутых майских праздников. Ну а мы, друзья, продолжаем. И впереди у нас только лучшая музыка.
0: Хватит завидовать соседу с новеньким перфоратором. Пора взяться за свой ремонт. И сверлить громче, красивее и, главное, дешевле. Скидки до 80% на товары из категории «Стройка и ремонт» только до 3 мая 2026 года на Wildberries. Спонсор ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Построенный на отзывах. On Energy.

0: Первая строчка даже Global Chart в эфире, с чем мы поздравляем эту коллабу. Длинный путь проделали, что вырваться в лидеры очень круто. Но мы продолжаем, конечно же, и впереди у нас только лучшая музыка.
1: Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк Honda! Мотопарк!
6: Все на футбол! 4 мая, 19:30. Арсенал Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
7: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
8: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470. Бегал.

0: Реклама.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: А что здесь начинается на Радио Energy? В этом часе тебе доступны мировые хиты и, конечно, только лучшая музыка. Давай покажу, кто появится.
1: Алле Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Также ждем полную версию этой работы.
1: Drox XT. Paid to exist.
0: А начнем с коллабы, где бит очень хорошо сочетается с вокалом.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: продолжает колесить по миру со своим турне и играть для миллионов поклонников электронного звучания.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: сейчас будет минутка мотивации именно для тебя. Если ты ждал знак, то это именно он. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ», который будет 23 мая в Москве. Прямо сейчас присылай скрин пробежки в удобный тебе мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-33-33. Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего друга. Я, кстати, тоже бегу, поэтому можем вместе. Главное, сверить, конечно, темп на километр.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар. Успел.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
3: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио Energy

0: категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Реклама.
0: energyfm.ru.

0: вечером. Бескомпромиссное напоминание о том, зачем мы вообще встаем по будильнику. Крутая работа в эфире Energy.
1: Реклама.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
4: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б.
9: О, Европейский квартал.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
13: Застройщик ОСС «Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Реклама.
15: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: В эфире Energy новинка, которая стремительно уходит в топ, заходя себе в плейлист прямо сейчас. И, конечно, напоминаю про Energy Cashback, приложение, где твои рекорды превращаются в рубли. Больше 200 тысяч человек уже в игре, поэтому залетай прямо сейчас на energyfm.ru, скачивай, играй, делись с нами баллами и, конечно, жди от нас звонка.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
5: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна 10-бальная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Аводес»? Мотопарк!
2: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
1: Мотопарк! «Аводес»! Мотопарк!
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
4: Девочки!

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект» 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Боль должна быть услышана, а не просто ощутима.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
12: Успел.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
18: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
19: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
20: В ленте.
1: Реклама.
21: energyfm.ru.

0: ключи. Радио Energy.
1: Global Chart. 30 главных хитов планеты. 30 суперзвезд.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, it's Lady Gaga.
5: Hey, hey, it's David Guetta.
6: Hey, this is Rihanna.
1: Energy в ритме планеты. Слушай хиты, покорившие мир на этой неделе.
7: Energy Global Chart.
1: Лидеры всех чартов в одном глобальном хит-параде. 2 часа топовой музыки в субботу в 11 утра и в воскресенье в 6 вечера. На Energy. Ведущая Катя Юрская.
8: Реклама.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
11: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: 51-60-10. ООО «СМА Лиф». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Реклама.
14: energyfm.ru.

0: этот новый час я официально посвящаю и мировым хитам, а также твоей возможности озолотиться. Все подробности чуть позже, а пока знакомимся с музыкантами.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: По-прежнему Никита Гробов в студии Energy. Привет большой тебе. Также совсем скоро появится электронный проект.
1: Evelyn Roxton. Vertigo.
0: А начнем мы с 17-й строчки Energy Global Charta.
1: Yearbooks. Graceland.

0: сказал в начале, в этом часе тебе доступны не только мировые хиты, но еще и можешь увеличить свой баланс в 10 раз. Звезду часа ты, надеюсь, услышал. А если нет, то чуть позже я еще раз назову ее для тебя. А ты продолжай слушать Energy и будь наготове.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
5: Арина, Ижевск.

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пиццы Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
3: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: акция с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
2: Застройщик ООО «СЗ Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: готовности подъехали. Самое время назвать это волшебное имя. Она у нас и звезда мировой сцены, а также звезда часто на Energy. Зовут девушку Дуа Липа. Именно она принесет тебе удачу и, конечно, умножение на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку. С ней выиграть намного легче.
1: Реклама.
2: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай. Только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставка.
5: Успех.
10: Мастерс!
11: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
10: Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Реклама.
3: Energy FM

0: Energy Cashback.
1: Всем привет и большое здрасте! Это Energy Cashback, и мы начинаем. Более 200 тысяч слушателей скачали игру. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1:1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку, и шансы на выигрыш у тебя еще выше. И знаю, что ты готов, ты ждешь звонка, а значит, работает Energy Cashbot.
0: Игрок выбран.
1: Супер, повезло на этот раз Валентине, которая проживает у нас в Астрахани. Последние 4 цифры номера — это 1733. И самое главное — рекорд, а рекорд крутой. 682 балла набрала Валентина в нашей игре. Поэтому я не буду медлить, попробую до Валентины дозвониться и надеюсь, что у меня получится с ней сыграть. Так, а правила просты. Все, что нужно сделать сейчас Валентине, это просто снять трубку и все. Ее рекорд 682 балла превращается автоматически в рубли, и она получает 682 рубля. А называет мне звезду часа, то 6820 рублей летят в Астрахань прямиком к Валентине в кошелек. Поэтому, Валентина, давай скорее снимай трубку. Я надеюсь, что ты знаешь звезду часа. Так, Валентина, я очень настроен с тобой сыграть, поэтому давай. У тебя еще есть и подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. С ней намного проще назвать звезду часа. Я тебе дам трех исполнителей, тебе нужно будет выбрать только одного. Давай, Валентина, еще два гудка тебе даю. Это будет первый. И надеюсь, что со второго ты мне все-таки ответишь. И 682 рубля должны улететь в Астрахань. Ну ладно, бонусом третий. Да, бонусом третий. Четвертого не будет. Валентина не подходит к телефону. Я расстроен. А могла забрать 682 рубля. Назвала бы звезду часа. 6820 рублей также бы получила. Но, видимо, не в этот раз. А для вас, друзья, игра продолжается. Поэтому, если вы еще не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru. Переходите по ссылке, скачивайте, играйте. И самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. Energy Cashback.

0: на этот совместный проект, вырвался в лидеры. И на этом моменте я скажу тебе до завтра. Впереди только лучшая музыка. Я сейчас уйду, а хиты, конечно же, останутся. Так что делай свой приемник только громче. А с тобой был Никита Громов. Слушай Energy и чаще улыбайся. Пока.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Весна. Наконец-то дождались.
6: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Лонсин»? Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк! «Лонсин»! Мотопарк!
1: Реклама.
9: On Energy. 250-470. 250-470.
10: Предпочитаешь только лучше?

0: реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Аналог в регионе Москва. Сайт Калининграда 23.1. Украинск 14.77.00.59.
2: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно». На Хадсон от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия.

0: В исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
1: Energy Cashback.
2: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
3: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
4: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780 рублей.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Победа, которую мы помним, и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.

0: Звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Реклама. energyfm.ru

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокск-Строй». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокск-Строй». Все подробности в группе ВК.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл QRX Honda! Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк! QRX Honda! Мотопарк!
7: Окна ТЗСК! Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
8: Мы ведем свой репортаж с открытия нового филиала «Пицца Куба». Насколько вы оцениваете ее по пятибалльной системе?
9: Для «Пиццы Куба» пятибалльной мало. Нужна десятибалльная.

0: акции с 1 по 3 мая 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28555.
1: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
2: Застройщик ОСЗ «Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звони 516110. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Скоро лето. Хочу дом, как на красивых картинках в интернете.
2: Круто. Значит, пилить и выкладывать будем оба. Я доски, а ты контент.
0: Радио Energy и Wildberries представляют совместный капитальный проект, построенный на отзывах.
1: Слушай Радио

0: Категория 18+.
1: Не пропусти распродажу «Стройка и ремонт» на Wildberries. Скидки до 80%. Акция продлится до 3 мая 2026 года.
0: ООО «РВД». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
2: Реклама.
0: energyfm.ru.

0: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
1: Energy Cashback.
2: Привет, меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
3: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Люблю кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
6: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470. Can't seem to let

0: реклама.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
0: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.
0: Energy. Energy.

0: реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Реклама. energyfm.ru.

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама. energyfm.ru.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ», регистрационный номер серия L номер FS 77 81.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

0: заодно.
1: Средство массовой информации радиоканал «Радио Энергия ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей